Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня постепенно прояснится. В восточной и центральной частях страны ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге облачно. Во второй половине дня выглянет солнце. Юго-западный и западный ветер усилится, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня постепенно прояснится. В восточной и центральной частях страны ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге облачно. Во второй половине дня выглянет солнце. Юго-западный и западный ветер усилится, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

что север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, следует.

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок, чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты мне снишься всегда в том купе по ночам, и все у нас по любви, а остальное на чай.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рок. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня постепенно прояснится. В восточной и центральной частях страны ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге облачно. Во второй половине дня выглянет солнце. Юго-западный и западный ветер усилится, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно

глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит.

Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня постепенно прояснится. В восточной и центральной частях страны ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня выглянет солнце. Юго-западный и западный ветер усилится, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. «Аэрбалтик» может сократить до 700 сотрудников. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Латвийская национальная авиакомпания «Аэрбалтик» в рамках нового бизнес-плана может сократить от 500 до 700 рабочих мест. Сейчас в компании работает около 3000 человек, поэтому изменения потенциально могут затронуть примерно каждого пятого сотрудника. Сокращения могут коснуться сотрудников на базах в Риге, Вильнюсе, Таллине. Окончательное число рабочих мест пока не определено. Компания уведомила Госагентство занятости Латвии о планируемом коллективном сокращении. Одновременно «Аэрбалтик» ведет переговоры с профсоюзами о возможности сокращения рабочей нагрузки пилотов и бортпроводников. Кроме того, разрабатывается новая организационная структура компании. Определиться с ней планируется к середине октября, после чего сотрудники получат более подробную информацию. Президент Латвийского профсоюза авиации Даце Каваса сообщила, что профсоюз узнал о возможном сокращении сотрудников «Аэрбалтик» всего за несколько минут до того, как эта информация была представлена работникам компании. По ее словам, никаких переговоров с профсоюзом относительно этих цифр ранее не проводилось. Она утверждает, что еще 6 сентября профсоюз запрашивал точные данные о планируемом количестве увольнений, поскольку предоставление такой информации предусмотрено как законом о труде, так и соответствующей директивой ЕС, однако получил отказ. При этом переговоры о возможности перевода части сотрудников на 85% рабочую нагрузку действительно велись. Профсоюз намерен договориться об этом с компанией, чтобы таким образом сократить число увольнений. Большинство членов профсоюза уже выразили готовность перейти на такие условия. В первую очередь этот вариант может быть предложен пилотам и бортпроводникам. Переговоры о возможных изменениях условий труда техников и сотрудников технического обслуживания планируется начать в середине октября.
2: Про болезни.
1: Появившаяся в СМИ информация о смерти человека, предположительно связанной с легочной чумой в России, а также о введении масштабных карантинных мер, пока не получила официального подтверждения со стороны компетентных международных организаций. Всемирная организация здравоохранения и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний сообщил на своем сайте Латвийский центр профилактики и контроля заболеваний. Даже если случай чумы в России будет подтвержден лабораторно, риск международного распространения инфекции, в том числе в Латвии, будет оцениваться как очень низкий. Сегодня своевременная диагностика, изоляция пациентов, наблюдение за контактными лицами, эффективное лечение антибиотиками позволяют успешно ограничивать распространение чумы и предотвращать более масштабные вспышки. Центр профилактики постоянно следит за информацией о возможном случае чумы в России, а также о других потенциальных угрозах общественному здоровью международного значения, чтобы при необходимости своевременно оценить риск и организовать соответствующие меры профилактики и контроля инфекционных заболеваний. Сегодня чума уже не является глобальной проблемой, как в прошлом, однако болезнь не искоренена. Ее природные очаги по-прежнему существуют. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в период с 2019 по 2025 год о лабораторно подтвержденных случаях чумы у людей сообщили 6 стран в 2 регионах Всемирной организации здравоохранения. Демократическая республика Конго, Кения, Мадагаскар, Уганда, в Африканском регионе, а также Китай и Монголия в Западно-Тихоокеанском регионе.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно, во второй половине дня постепенно прояснится. В восточной и центральных частях страны ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда утро превращается в испытание... Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай Шизгару. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Партнер шоу «Шизгара» – «Глобал Фитнес». Идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения. В центре Риги на Тербатас 73. Включайте «Радио Рокс». Используйте промокод ROCKFIT25 и получайте скидку 25% на месячный абонемент в «Глобал Фитнес».
5: К нам прорвался вторник, рады поделиться им с вами.
6: Как известно, кто рано встает, тому Бог подает.
5: Прямо сейчас в 7:04.
6: Доброе утро.

0: уже вторник, и рады приветствовать вас на частоте 88.6 FM. Шизгараб, Стас Флоренсов, это я.
1: Алексей Титов, это я. Еще хочется сказать что-нибудь такое до цифры. Что солнце сегодня встало уже в 7 часов 37 минут. Еще немного, и, в принципе, будем на работу приезжать, когда до восхода солнца.
0: Слушайте, ну мы сейчас расскажем и о переводе часов на зимнее время, и еще о других нюансах, которые нас поджидают впереди. Вот какие отсечки. Осенние каникулы, 11 дней, и вот оно. Тот самый перевод на зимнее время, 19 дней. Нужно подождать в ночь 24 на 25 октября. И до Нового года у нас 86 дней.
1: С точки зрения астрологии, значит, сегодня 26-й лунный день, он несчастливый, пугаться не надо, потому что, ну, как бы астрологи всегда так предупреждают.
0: На всякий случай.
1: На всякий случай, да, потому что именно в этот день, по мнению астрологов, человек может перерасходовать энергию, поэтому во всех священных текстах звучит предупреждение от напрасного расхода энергии. Лучше вообще в 26-й день воздержаться от активной деятельности, отдыхать или быть разумным, экономичным в делах. А еще необходимо отсекать ложные связи, по возможности не общаться и как-то провести день вот так вот избирательно.
0: Мы вчера, когда жонглировали цифрами, вообще поздравляли вчера у нас и учителей, и врачей, и про архитектуру говорили о том, что городов, население городского 150 лет тому назад было значительно меньше, чем население сельского, сейчас это все смещается, но многие приметы, почему берем примету там из прошлого, они с селом связаны, потому что в то время там перекос был в другую сторону. Ираида Спорная. Вот такая вот дама присутствует сегодня в народном календаре. По традиции связывали с Ираидой, потому что в этот период крестьяне старались завершить осенние работы и готовиться к зиме. И вот сидит человек зимой, ему-то делать-то особенно нечего. Ну, физической нагрузки нет. И потом приходит весна, а он не готов, потому что не было тогда такой культуры, как посещение фитнес-клубов. Шизгара выходит при поддержке Global Fitness. Global Fitness. Хотите индивидуальные занятия, хотите групповые. И это идеальное сочетание спорта, энергии, хорошего настроения в центре Риги на Тербета 73.
1: Просторный тренажерный зал, опытные тренеры и все необходимое для качественных тренировок и комфортного отдыха. Более того, есть еще и спа-зоны, отдельные для мужчин и женщин, с паровой баней, сауной, джакузи и солярием. И есть фитнес-бар с полезными блюдами, протеиновыми коктейлями и свежевыжатыми соками.
0: Смотрите, слушатели Радио Рокс, мы получаем скидку 25% на месячный абонемент с промокодом ROCKFIT25. Ну и зарядимся энергией где? На Тербета 73 в Global Fitness, где встречается качество и хорошее настроение.
2: Партнер шоу «Шизгара» Global Fitness.

0: изгара. Принимать каждое рабочее утро с 7 до 10 на 88,6 FM.
1: Вчера в этот момент мы отмечали кучу профессиональных праздников, потому что вчера-то у нас там и врачи, и учителя, да еще и архитектуру вспоминали. Сегодня нету такого разделения четкого по профессиям. Сегодня мы все вместе отмечаем, например, Международный день георазнообразия.
2: Ну, что такое георазнообразие? Значит, день посвящен разнообразию всевозможных геологических форм на нашей планете, там, минералов, горных пород, почв и каких-то природных процессов, которые формируют поверхность Земли. Я думаю, что здесь и дно рек, океанов и озер тоже подойдет, чтобы как-то водные ресурсы не отбрасывать. То есть что? Надо, значит, вспоминать, когда у тебя последний раз, Станислав, была коллекция камушков? В детстве. Ну, можешь ли ты отличить слюду от базальта и гранита?
1: Слюду, я слюну от других каких-то жидкостей уже не могу отличить. Позиции тут уже...
2: Асфальт от бетона?
1: Асфальт от бетона всегда, да. Я же велосипедист, который иногда там приходится то на асфальт, то на бетон. Не рекомендую никому. Слушайте, еще из таких глобальных праздников сегодня тоже Всемирный день охраны мест обитания. Может это как-то перекликаться с Международным днем георазнообразия? Потому что, в принципе, места обитания, они, наверное, зависят от этого георазнообразия.
2: Ну, конечно. Вот представь себе, одно дело строить дом на болоте, а другое дело строить дом где-нибудь там в Финляндии.
1: Очень хорошо сказал.
2: Там нет каменистая почва. Я имею в виду, где камни, такая почва крепкая, что даже можно сваи не вбивать длинные. Но давайте поменяем Финляндию на что-нибудь другое.
1: Давай там, где вообще болот нет.
2: Да-да-да, ну какая-нибудь там плато какое-нибудь.
1: Отлично, на плато. Хотите, это же плод, мой плод. Это нет, это другой, плато будет уже, не пойдет.
2: Но вообще, на самом деле, Всемирный день обитания, разумеется, празднуется для того, чтобы нам, людям, показать, что мы являемся всего лишь одним из видов животных, которые живут на планете Земля и, ну, как бы обязаны природе. И вообще день направлен на привлечение внимания общественности к губительному воздействию нас, человечков, антропогенного фактора на окружающую среду. Все как обычно. Я думаю, что каждый третий праздник посвящен тому, что мы как-то пытаемся изуродовать нашу природу, и надо от этого воздержаться.
1: И знаешь, как они мне надоели, говорит матушка Земля про нас, людей, потому что вроде как образованные.
2: Я думал, ты про экологов.
1: А про экологов?
2: Как они мне надоели, экологи со своими этими праздниками, сдерживая нас, постоянно обращающих наше внимание на то, что надо быть хорошими.
1: Слушай, ну ладно уж, говорили, что профессиональный праздник нужно сегодня хоть один. Сегодня день тренера. Причем, смотрите, с нами же Global Fitness, а там супер-пупер профессиональные тренеры, имеется в виду и в групповых занятиях, и индивидуальные. Многие, кстати, очень титулованные спортсмены в прошлом. Но мы сейчас говорим о тренерах, о тех людях, которые когда-то проводили селекционную работу, благодаря которому не за папины деньги ты стал играть в первом звене хоккейной школы, а за...
2: Или ездить в команде Aston Martin.
1: Да, хотя бы так. Кстати, привет всем поклонникам F1, Формулы-1. А тут получается, действительно, вот то время, когда тренер приходил на урок физкультуры, учитель физкультуры, там, говорит, я даже давить не буду на тебя. Говорит, не надо давить, я и так вижу, кто мне подходит. Вот набирали себе и...
2: То есть ты про тренера с большой буквы?
1: Да.
2: Поздравляем всех тренеров. И вы, кстати, тоже вспомните своих, может быть, которых давно не видели. Может, это как раз тот самый повод, когда можно позвонить, там, лишний раз поблагодарить.
1: И, может быть, поблагодарить за то, что не взял тебя. Сказал, говорит, слушай, чувак, живи ты без этого профессионального спорта. Занимайся вот для себя вот.
2: Здоровее будешь.
1: Здоровее будешь.
0: Шизгара. Твое лучшее утро

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
3: Global Fitness. Идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения в центре Риги на Тербатас 73. Просторный тренажерный зал, опытные тренеры и все необходимое для качественных тренировок и комфортного отдыха. Отдельные спа-зоны для женщин и мужчин, сауна, паровая баня, джакузи и солярий. В фитнес-баре полезные блюда, протеиновые коктейли и свежевыжатые соки. В Global Fitness каждого всегда ждет большое и маленькое полотенце, а машину – парковка. Слушай Радио Рокс, получай скидку 25% на месячный абонемент с промокодом ROCKFIT25 и заряжайся энергией в Global Fitness.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
6: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билишу Сервис.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. Три часа по утрам и... иммунитет от осенней хандры.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Глобал Фитнес».
2: Яркие события, которые человечество позволило себе, не сказать, совершить события. Нет. Что с событиями делают?
3: События случились в этот день, и они были такие яркие, что 6 октября отличается от всех остальных дней года.
2: Несмотря на то, что действительно осень.
3: 6 октября 356 года до нашей эры Филипп II Македонский воевал на севере. И тут гонцы, значит, прискакали к царю и говорят, одна из лошадей его победила в скачках на Олимпийских играх. А значит, второе, одно из местных племен там сдалось его полководцам. Дома родился его третий сын, а вдали от него в огне пожара было разрушено одно из семи чудес света, храм Артемиды Эфесской. Если бы вот они так не совпали, мы бы не знали, когда родился Александр Македонский. А вот то, что именно в этот день там были Олимпийские игры и храм был разрушен, дало возможность историкам точно говорить, что Александр Македонский родился именно 6 октября.
2: А представляешь, такая реакция царя, который... Дальше идет нецензурная брань, говорит, ну, елы-палы, вот что тебе теперь, государь, разорваться, что ли? Чего у меня все навалилось-то?
3: Ты еще... поехал дальше воевать.
2: Ну, да, или на скачке. 1889 год, в Париже открыто кабаре Мулен Руж. Ну,

0: 2016 году, 6 октября в литературном дайджесте, музыка, которая вызывает у людей желание трястись, прыгать и корчиться, была названа джаз.
1: Сейчас кто-то услышал, сказал, ну и справедливо. Дальше. В Нью-Йорке прошла премьера первого звукового фильма, который выпустили Warner Brothers. Ах, братцы. Певец джаза. Как-как? Певец чего? Джаза. А ну-ка, отмотаем назад. За 10 лет. В Нью-Йоркском музыка, вызывающая у людей желание трястись, прыгать и корчиться. Как интересно. За 10 лет. Как сразу мировоззрение-то поменялось.
0: Ну да. В общем, как-то получается, что начало октября богато на какие-то события. Я опять же повторюсь, что люди, наверное, откладывали какие-то там премьеры, какие-то вот начинания именно на то время, когда все уже стаканится, закончатся какие-то там летние отпуска, все приедут на работу и будут готовы нормально воспринимать.
1: Ну и знаешь, как опять-таки говоря о фильме «Прибытие поезда» братьев Люмьер, можно сказать, что первое из техники было показано на экране. Человек говорит, да, это был паровоз, который прибывает. А здесь фраза, ну, с которой все начиналось, звуковое кино. Синхронная реплика главного героя, который обращался к залу и говорит, подождите, подождите минуточку, вы еще ничего не слышали. Вот эта фраза стала символом наступления эры звукового кино. Можно так Шизгару каждое утро открывать. Подождите, вы же еще ничего не слышали.
0: 1995 год. Давайте прыгнем уже почти в наше настоящее. Открыто 51-я Пегаса Б. Вот такое странное название. Б у 51-й Пегаса. Дело в том, что 51-я Пегаса — это звезда, а Б — это планета, которая была открыта у этой звезды, и это была первая экзопланета, которая открыла новую эру, потому что даже открыватели получили Нобелевскую премию, всегда все думали, что если существуют планетные системы, то они очень похожи на нашу Солнечную, где, значит, ближе к звезде какие-то вращаются каменные планеты, а дальше всевозможные гиганты газовые, типа Юпитера. Так вот, эта вот планета, которую они открыли, это был так называемый горячий Юпитер, большая газовая планета, она даже больше, чем Юпитер была, которая была настолько близко к звезде, ну, то есть, не совру, если скажу, в 10 раз ближе, чем Земля. Температура там 1000 градусов, и год вот виток она делала вокруг своей звезды за 4 всего дня. Ну и вот началась новая эра, во-первых, экзопланеты, во-вторых, как бы начали пересматривать о том, как же можно формировать планетные системы.
1: Ну, жесть такая, представляешь, спутничек такой прилетел, мало того, что больше самого Юпитера, там 1000 градусов температуры, еще летает с бешеной скоростью, там Митерано с его Конкордом такое не снилось.
0: Значит, в 2010 году начало работу приложение по обмену фотографиями, которое называется как?
1: Наконец-то.
0: Конечно, вы знали, что это тот самый Инстаграм.
1: Тут какая-нибудь девушка его послала. Ой, кстати, надо инсту проверить. Ну и проверяй, скоро вернемся.
2: Листья падают, зато настроение поднимается.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарво Стронг?
2: Нет, я пью новинку. Нарво Стронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
1: Магний для нервов?
2: Да, Нарво Стронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
1: О, звучит здорово, я тоже куплю.
0: Нарво Стронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансирование питания.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на билетсервис АУВ.
4: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билетсервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня постепенно прояснится. В восточной и центральной частях страны ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге облачно. Во второй половине дня выглянет солнце. Юго-западный и западный ветер усилится, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16. Градусов.
0: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: каждое утро на Радио Рокс происходит то, что делает нашу жизнь интереснее, бодрее и позитивнее. Утреннее шоу «Шизгара» по будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
1: Привет, бодрые люди, которые, может быть, сейчас занимаются фитнесом. Кстати, привет Global Фитнесу. А потом возьмут и попьют себе спокойненько минералочки. Кстати, изобретение наше, не наше, изобретение, которым мы сейчас хотим похвастаться, которое имеет отношение к 6 октября, и как раз связано с водой.
2: Да, оно не как раз связано с водой, это и есть как раз вода. Минеральная вода была запатентована 6 октября якобы Швепом.
1: Как фамилия?
2: Швеп. Ну, тот самый, который Швепс, конечно. 6 октября начинал вообще Швеп как работник, ну, скажем, совсем другой отрасли. Он занимался ремонтом часов, не самых дешевых, и ювелирными изделиями.
1: Ну, Женева к этому обязывает.
2: Но, как у каждого, значит, ювелира, у него было хобби. И этим хобби было изобретательство. И он, на самом деле, с молодых лет мечтал сделать безалкогольное шампанское. То есть, знаете, чтобы пить сколько угодно, но не пьянеть, чтобы не уезжать с вечеринок, значит, в непотребном состоянии. Поэтому мечтал о том, чтобы взять какой-нибудь просто раствор, насытить его газиками какими-то, значит, и...
1: шипело, но в башку не давало.
2: И выдавать за нечто очень полезное. Ну, в общем, как бы эксперименты завершились тем, что он понял, что это надо делать с помощью углекислого газа, который каким-то образом он насыщал воду. Оказалось, что действительно эта вода, если она минеральная, и ее еще насытить естественным или искусственным газом, она будет еще и полезна. Поэтому создал промышленную установку для изготовления вот такой минеральной воды. Сделать этому удалось в 1783 году. Дальше начинается длинная история про то, как он пытался запатентовать ее в Англии, потому что понимал, что в Англии гораздо больше будет спрос, чем в Швейцарии, потом, значит, в других странах. Но
1: Я даже любой человек скажет: чувак повез там условно всякие газировки в Англию. Понятное дело, в Швейцарии там и люди приличные напитки в этот момент пили. А эти там, надо же что-то бодяжить было там в коктейлях. Так, извини, перебил.
2: Да нет, помимо всего прочего, он изобрел еще и слово «содовое». Да, то есть вот это вот сода, это его идея. И в конце концов там вернулся себе в Швейцарию, где и закончил свой век. С почетом, я бы сказал.
1: Слушайте, но мы с почетом хотим вам рассказать про наших партнеров. Нас поддерживает Global Fitness. Идеальное сочетание спорта, энергии, хорошего настроения в центре Риги на Тербета 73. Ну и хотим сказать, что есть и групповые занятия по различным направлениям, которые помогут вам вернуться в приличную или сохранить вашу приличную форму. И работа индивидуальная.
2: Помимо тренажерного зала и опытных тренеров, здесь есть еще и спа-зоны, причем отдельные для мужчин и женщин, потому что там есть сауна, паровая баня, джакузи, солярий и так далее. И есть фитнес-бар. Понятное дело, полезные блюда, свежевыжатые соки и протеиновые коктейли для тех, кто хочет немножко укрепить свою мышечную массу.
1: В Global Fitness уже 20 лет хорошей традиции. Каждого посетителя ждет большое и маленькое полотенце, с собой тащить не надо. Ну и машину ждет парковка в центре Риги на Тербета 70.
2: И не забудьте, что слушатели Радио Рокс получают скидку 25% на месячный абонемент. Для этого нужно знать промокод. Внимание, записывайте. ROCKFIT25.
1: Итак, Global Fitness. Там встречаются энергия, качество и хорошее настроение.
0: Партнер шоу «Шизгара» – Global Fitness. «Шизгара». Здесь начинается...

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
2: Global Fitness – идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения в центре Риги на Термотас 73. Просторный тренажерный зал, опытные тренеры и все необходимое для качественных тренировок и комфортного отдыха. Отдельные спа-зоны для женщин и мужчин, сауна, паровая баня, джакузи и солярий. В фитнес-баре полезные блюда, протеиновые коктейли и свежевыжатые соки. В Global Fitness каждого всегда ждет большое и маленькое полотенце, а машину – парковка. Слушай Радио Рокс, получай скидку 25% на месячный абонемент с промокодом ROCKFIT25 и заряжайся энергией в Global Fitness.
3: Renault. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Госагентство занятости поддержит работников «Air Baltic». Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В связи с планируемым массовым сокращением работников национальной авиакомпании Латвии Air Baltic, государственное агентство занятости обеспечит работникам, которым грозит безработица, консультации и встречи с потенциальными работодателями. Агентство подтвердило, что получило от Air Baltic уведомление о планируемом массовом сокращении, информацию о количестве сокращаемых работников, а также о том, когда и в какие сроки будут проводиться планируемые сокращения. Агентство не раскрывает, указывая, что этот вопрос находится в компетенции работодателя. Госагентство обеспечит работников индивидуальными или групповыми информационными консультациями, информацией о ситуации на рынке труда и своих услугах, а также консультациями по вопросам карьеры и мероприятиями по повышению конкурентоспособности. Как сообщалось, в связи с предусмотренным бизнес-планом сокращением деятельности, авиакомпания Air Baltic потенциально может сократить от 500 до 700 работников. Сейчас в авиакомпании работают около 3000 человек, таким образом изменения могут затронуть примерно 20% работников.
2: Про Ригу.
1: Столичная управляющая компания РНП планирует начать подключать отопление в рижских домах в понедельник, 12 октября. Как сообщила представитель компании Инита Кабанова, при нынешнем прогнозе погоды необходимые для начала отопительного сезона условия должны сложиться именно к этому дню. Подключать дома будут постепенно, на это планируется отвести 3 дня. Все теплоузлы в зданиях технически готовы к началу отопительного сезона. Компания ориентируется не на конкретную календарную дату, а на погоду. При этом ждать 12 октября не обязательно. Владельцы квартир могут самостоятельно принять решение о более раннем включении отопления. Такой возможностью уже воспользовались жители 10 домов РНП, где батареи в данный момент стали теплыми. В этом году есть еще одно важное отличие. Впервые ни в одном из домов РНП подключение отопления не придется откладывать из-за долгов жильцов. По данным компании, около 84% клиентов ежемесячно оплачивают счета без задержек, а в течение года уровень оплаты достигает 99%. Рига Силтумс может отказаться подключать отопление дому, если за последний год его жители оплатили менее 80% общей суммы выставляемых счетов. При этом РНП подчеркивает, что задолженность конкретного владельца квартиры остается его личным долгом, оплачивать ее соседям не приходится.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно, во второй половине дня постепенно прояснится. В восточной и центральных частях страны ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге облачно, в утренние часы возможен небольшой дождь. Во второй половине дня выглянет солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
4: Партнер шоу Шизгара – Global Fitness. Идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения. В центре Риги на Тербатас 73. Включайте Радио Рокс. Используйте промокод ROCKFIT25 и получайте скидку 25% на месячный абонемент в Global Fitness.
5: Бодренько, как будто вы вышли с тренировки из Global Fitness, стартует ваш вторник, любимый день недели.
6: Шизгара – это хорошее начало дня и нормальная примета. Если начал утро с шизгары, то день будет хорошим.
5: Делитесь этим инфо со своими друзьями, а мы делимся хорошим настроением и точным временем. 8 и 4 минуты.

0: Вторую часть эфирного вторника стартовал на частоте 88,6. Почему говорю вторую часть? Это для тех, кто только что подключился. Смотрите, люди уже час отработали.
1: Кто-то уже до работы доехал, кто-то уже вышел и перестал нас слушать, в отличие от вас, счастливчиков.
0: Ну, а мы такие бодрые, как будто только что из Global Fitness. Давайте расскажем, что из себя представляют сегодняшние цифры. День является у нас 279-м с начала года. Впереди 11 дней и придут осенние каникулы. Потом еще через 19 дней перейдем все, включая школьников и не только, на зимнее время. Это будет в ночь с 24 на 25 октября. Ну и до Нового года всего лишь 86 дней.
1: Совсем мало времени осталось до Нового года. 26-й лунный день сегодня с точки зрения астрологии. Астрологи говорят, он несчастливый. Здоровье надо беречь, потому что болезни опасны. И вообще в этот день человек может перерасходовать свою энергию. Лучше в 26-й лунный день воздержаться от активной деятельности, несмотря на то, что вторник, значит, отдыхать или быть разумным в экономичных делах. Если спросят, что не работаешь, я же тебя просил это сделать еще 2 часа назад, скажите, что в Шизгаре слышали, что лучше сегодня воздержаться от активной деятельности, а еще необходимо отсечение ложных связей и контактов и избирательность общения.
0: Ну вот, избирайте, выбирайте только хорошее, только профессиональное. Нужен вам хороший фитнес-клуб? Это Global Fitness. Идеальное сочетание спорта, энергии, хорошего настроения прямо в центре Риги. Тербота 73. Причем как для групповых занятий, там есть специальные залы, то, конечно, еще есть те залы, где вы будете работать индивидуально с тренажерами или с хорошим тренером.
1: Ну, то есть большой тренажерный зал, опытные тренеры, все необходимое для нормальных тренировок и комфортного отдыха. Почему об отдыхе говорим? Потому что есть спа-зоны отдельные для женщин и мужчин, сауны, паровой бани, джакузи и солярием. И есть фитнес-бар, где можно подкрепиться, полезные блюда, свежевыжатые соки, протеиновые коктейли и так далее.
0: Уже 20 лет в Global Fitness каждого посетителя всегда ждет большое или маленькое полотенце, а вашу машину парковка на Тербота 73 прямо в центре Риги.
1: И не забывайте, что слушатели Радио Рокс получают скидку 25% на месячный абонемент, если скажете промокод ROCKFIT25. Так что заряжайтесь энергией в Global Fitness Тербота 73.
2: Партнер шоу Шизгара Global Fitness.

0: больше сгара. Принимать каждое рабочее утро с 7 до 10 на 88,6 FM.
1: Несмотря на то, что у нас рабочий день, кстати, доброе утро всем тем, кто...
2: Доброе.
1: Пил. Смотрите, сегодня Всемирный день охраны мест обитаний. Ну, значит, когда сегодня Всемирный день охраны мест и все... Не-не-не, это место обитания. Это...
2: Знаете, любая точка на планете Земля может быть местом обитания, поэтому, в общем, здесь нет никакого лукавства. Это еще один день охраны природы. Потому что там либо обитают утки, либо там обитают эти гагари, чибисы, значит, фламинго некоторые. Если там нет птиц, там точно будут насекомые, человеки. А там, где нет ни того, ни другого, будут рыбы на глубине, начиная от и до...
1: Вот твоя любимая тема про глубины, потому что действительно космос, по сути дела, становится более изученным. Ну, человечество как-то больше складывает, по-моему, на то, чтобы увидеть, что там происходит в местах столь отдаленных. А вот глубины, скажем, больше 2-3 километров, это уже, ну, там что-то есть. А вы для чего интересуетесь, типа?
2: А сегодня праздник мест обитания. Ага. Там явно кто-то обитает. Но на самом деле, конечно же, праздник был придуман для того, чтобы мы, люди, обратили внимание на себя, на то, что мы всего лишь там один из видов, населяющих планету Земля, поэтому надо заботиться и о своем месте обитания, и о месте обитания других видов, и, в общем, беречь и холить и лелеять родную природу.
1: А еще праздник, который пересекается с Всемирным днем охраны мест обитания, это Международный день георазнообразия. Вот день посвящен вроде как разнообразию геологических форм, минералов, горных пород, почв, природных процессов, которые формируют поверхность Земли. Вот.
2: Красивая наша планета Земля. Сколько разных камней можно на ней собрать? Собирал камни в детстве?
1: Ну, собирал, конечно. Получал за это, за то, что ты опять принес. А я опять их принес. Там. И вот так. И, ну, во-первых, красиво, конечно. Да.
2: Ну, некоторые могут быть красивые с точки зрения там цветов и какого составления. Некоторые могут быть с точки зрения формы. Опять же, куриный бог, можно посмотреть, загадать желание.
1: Слушай, а вот есть куча стран, в которых вывоз камней, тех самых пляжных, и не только, это чуть ли не подсудное дело какое-то идет. И много раз слышал истории, когда человек, ой, и взял на память, а его в аэропорту, иди сюда, и присылали ему...
2: Я не очень понимаю, зачем это нужно. В общем, почему власти там какой-то отдельно взятой страны должны охранять свои камни, которые у них там лежат. Но когда вот смотришь, что существуют такие вот праздники, типа День георазнообразия, а если все будут забирать, в государстве Н, все красивые камни, то у них останутся на пляжах только некрасивые камни. Ну и, значит, переметнутся на другие курорты. Ну что-нибудь такое может быть.
1: Слушай, говоря о красивых и некрасивых, тут идет геологические формы. Так я вот хочу сказать, что про формы, в том числе и человеческие, как раз это удел тренеров из Global Fitness, которые поддерживают не только тренеры Global, но вообще Шизгару поддерживает Global Fitness, где идеальное сочетание энергии и хорошего настроения. Так вот, говорят про тренеров, мы должны отметить, что сегодня профессиональный праздник, каждый тренер сегодня принимает поздравления. Сегодня Всемирный день тренера.
2: То есть это тот повод, когда вы можете вспомнить вашего тренера, ведь все занимались каким-то видом спорта, какой-то физкультурой, в конце концов. В конце концов, учителя физкультуры можно сегодня вспомнить, а если есть возможность, да еще и связаться, лишний раз поболтать, узнать, как там, что поблагодарить.
1: Ну, и я уже, наверное, оскомину набил, когда рассказывал про фильм «Тед Лассо», сериал. Он вроде как футбольный сериал, но многие дамы, которые даже были чужды вот этим всем футбольным интригам, которые всей вот этой философии, которая этот вид спорта, хороший вид спорта представляет, а посмотрев, сказали, во-первых, подборка артистов обалденная совершенно, и эта история про то, как женщина, которая получила от мужа при разводе супер его дорогую игрушку, клуб английской премьер-лиги, и вот как она пытается этот клуб убить. То есть убить в человеке самую главную мечту. И для этого она приглашает из Штатов тренера, который никогда не играл в сокер, в обычный футбол. Он играл в американский футбол, причем на уровне какого-то колледжа. И вот если вы не видели, то я искренне завидую людям, которые, посмотрев его, вспомнят о том, что тренер – это действительно особая каста людей.
2: А в общем, с днем тренера вас, и не забудьте, что новости спорта в Шизгаре через час с небольшим.
3: Шизгара. Твое лучшее утро. На

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Внимательно следим за трафиком на рижских дорогах во вторник, 6 октября. В городе то тут, то там появляются новые участки дорожных работ. К примеру, сегодняшнее утро началось сообщение от нашего добровольного помощника, водителя такси Валентина Юсина с улицы Калнцема.
2: Всем привет. Улица Калнцема, если ехать в сторону Спицы, сразу за перекрестком с Мелнсила, на всю ширину проезжей части сгрызли слой асфальта. Будьте осторожней.
1: Спасибо Валентину за инфу. Будем надеяться, что в ближайшее время новое покрытие уложит, иначе в час пик проблем с движением не избежать. Вот и сейчас на Лелорбе с Калнцема крупная пробка, монитор показывает более чем на 40 минут в сторону центра. Видимо, верхний слой асфальта сняли не только в направлении Спицы. Если вы там проезжаете, сообщите о ситуации по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Для сравнения, на Карля Ульмане в сторону центра от 10 до 15 минут. Кроме того, около 20 минут или чуть более можно оставить в заторе на улице Даугавгривас. Это самые крупные затруднения на данный момент. В общем и целом, трафик в латвийской столице активный, 6 баллов, 52 существенных затора. Следующий выпуск автомонитора через полчаса. Меня зовут Владимир Тин. Пусть вторник будет легким, а дороги безопасными.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Какая ты спокойная и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
4: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
3: Магний для нервов?
4: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
3: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
5: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Latgale 200 gramu 1,19 eiro. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1,49 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: Global Fitness – идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения в центре Риги на Тербатас 73. Просторный тренажерный зал, опытные тренеры и все необходимое для качественных тренировок и комфортного отдыха. Отдельные спа-зоны для женщин и мужчин, сауна, паровая баня, джакузи и солярий. В фитнес-баре полезные блюда, протеиновые коктейли и свежевыжатые соки. В Global Fitness каждого всегда ждет большое и маленькое полотенце, а машину – парковка. Слушай Радио Рокс, получай скидку 25% на месячный абонемент с промокодом ROCKFIT25 и заряжайся энергией в Global Fitness.
9: Борис Бреча, Латвия. 23. октября. Шоми Арена. Борис и Виня Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām!
0: Radio Rocks 88.6 FM.

0: Листья падают, зато настроение поднимается. Шизгара на Радио Рокс.
1: Кто там стал мудрее на целый год? У кого сегодня день рождения 6 числа октября месяца? Принимайте поздравления и список тех, кто...

0: другого Александра. Иначе бы он не стал, наверное, вот тем, кем он стал.
1: Ну, ладно.
0: Значит, кто еще родился? Карл Мария фон Вебер, немецкий композитор, родился в 1786 году.
1: Слушайте, вот когда про человека говоришь, ну ты тормоз. Человек говорит, блин, а что я тормоз сразу? А вот когда Джорджу Вестингаузу говорили, слушай, ну тормоз пришелся. Вам везде. Это американский изобретатель железнодорожного тормоза.
0: Вот. Как вы понимаете, главное не только, даже не столько разогнать вагончик по рельсам, сколько его в нужный момент затормозить. Потому что какой смысл его разгонять, если он не тормозит? Поэтому, в общем, Вестингауз создал нечто не менее важное, чем Стефенсонов этот паровой котел.
1: Уравновесил, скажем так, его на железнодорожных рейсах. А еще Рейнольд Фессенден родился. Человек, который тоже мудрый, тоже рукастый. Он изобрел, он канадец, нужно сказать. Но канадец, который не в хоккей стал играть, а он эти руки применил для изобретения электрокомпаса и еще эхолота.
0: А известнейший архитектор Ле Корбюзье родился в 1887 году. Ну, на самом деле, конечно, Шарль-Эдуард Жанре Гри. Да, но под... Ле Корбюзье, он известен, наверное, большему количеству людей благодаря своему новаторскому подходу к архитектуре. И, в общем, я бы даже сказал что-нибудь еще, но не знаю что.
1: Слушай, я бы про учителей сказал бы, которые воспитали чудесного архитектора, художника, основоположника модернизма в архитектуре. Знаешь, вот мы вчера, когда там День Учителя отмечали, то есть мы говорили о тех, кто отмечает День Учителя. Знаешь, учительница, у которой в классе учится маленький Ле Корбюзье, который тогда носит совершенно другую фамилию. Ну, во-первых, понятное дело, в фамилии Жанре Гри, она в журнале стоит...
0: Ноже.
1: Ну да, ноже. И к доске пойдет Шарль Эдуард. Господи, а тут быстренько скажет: Ле Корбюзье! Опять списал! Бищ! Доске там пошел.
0: В 1914 году родился Тур Хейердал в этот день. Норвежский археолог и путешественник, конечно же.
1: Ну, благодаря которому, собственно говоря, и взошла звезда когда-то Юрия Синкевича, который когда-то попал к нему в команду. А попал он в команду, опять-таки, по стечению обстоятельств, потому что не стал он космонавтом. И вот как бы... А почему бы не отправить его в эту руководимую норвежским исследователем делегацию, подумали тогда власть имущие и отправили.
0: Значит, Лигу актеров у нас представляют сегодня, 6 октября, Йозас Будрайтис, он родился в 40-м году, и Екатерина Градова, которая родилась в 46-м.
1: Ну и список рожденных 6 октября, мы вообще, список рожденных каждый день, мы обычно заканчиваем людьми рок-н-ролльными. Тех настоящих таких мужиков, которые взяли, вот так покачались, взяли гитару и начали там раз влево, раз вправо.
0: Но сегодня у нас в качестве рок-героя тот, у кого в руках не гитара, а клюшка, это Борис Михайлов.
1: Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, ну и заслуженный тренер. Всех тренеров с профессиональным праздником, всех рожденных 6 октября, с днем рождения.
2: Листья падают, зато настроение поднимается.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Global Fitness – идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения в центре Риги на Терботас 73. Просторный тренажерный зал, опытные тренеры и все необходимое для качественных тренировок и комфортного отдыха. Отдельные спа-зоны для женщин и мужчин, сауна, паровая баня, джакузи и солярий. В фитнес-баре полезные блюда, протеиновые коктейли и свежевыжатые соки. В Global Fitness каждого всегда ждет большое и маленькое полотенце, а машину – парковка. Слушай Радио Рокс, получай скидку 25% на месячный абонемент с промокодом ROCKFIT25 и заряжайся энергией в Global Fitness.
6: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня постепенно прояснится. В восточной и центральной частях страны ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге облачно. Во второй половине дня выглянет солнце. Юго-западный и западный ветер усилится, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16 градусов.
1: Радио Рокс. Латвия.

0: Самое время вспомнить о тех людях, которые когда-то 6 октября взяли и получили патент на что-то важное, что позволяет кому-то из вас сейчас проявлять себя очень ярко.
1: Ну, вообще, мы не могли обойти эту дату. Дело в том, что 16 лет назад, в 2010 году, появился на свет Инстаграм. По сути, изобретение, которое изменило жизнь огромного количества людей. Кому-то дало работу, кому-то обеспечило популярность, кому-то наоборот. Разработка началась в Сан-Франциско, когда Кевин Систром и Майк Кригер решили переориентировать свой проект, назывался Бёрбан тогда, на мобильные фотографии. Вообще, это был проект соцсети, значит, ну, как бы с чекинами, планированием встреч, плюс фотографии. А потом решили, что вот эти чекины и планирование встреч не столь важно. Достаточно одних фотографий, люди очень-очень на них ведутся, очень хотят фотографироваться, очень хотят на эти фотографии смотреть. А вот приложение появилось в App Store 6 октября 2010 года. Чем отличался Инстаграм сразу? Это были картинки и появились хэштеги. Потом появились фильтры, потом стало возможным отмечать себя и своих друзей. И вот это, наверное, стало самым главным. То есть ты отмечаешь своего друга, кто-то отмечает там себя, тебя, всем приходят какие-то там нотификейшены, ну и так далее. Потом, конечно же, появилась возможность грузить видео.
0: И тут
1: сторис пошли и так далее.
0: И тут появились монстры, которые так сначала присматривались ко всей этой истории. Они, конечно, слушали, смотрели, как там все происходит. И думали, ну ладно, Систер хорошая такая фамилия. Был бы второй такой, как фамилия Бразер, допустим, там бы еще, а тут Кригер. И вот они предлагают продать им свой бизнес. А кто же предложил продать и кто, главное, купил все это?
1: Ну, это не секрет. Так сейчас все знает даже ребенок, что Инстаграм принадлежит Фейсбуку, ну или и то, и другое принадлежит Мете. В общем, Фейсбук решил, что это правильное начинание и надо бы им купить. За 1 миллиард долларов в 2012 году Фейсбук купил Инстаграм.
0: Слушай, ну а помнишь, там потом появились вот эти самые изменения, требования, появились правила пользование соглашения, там и теперь мы Инстаграм получает права на использование фотографий. Помнишь, буча там пошла?
1: Ну, буча заключалась в том, что Инстаграм сказал, что все ваши фотографии принадлежат нам, а люди были очень довольны. Многие, кстати, испугавшись, позакрывали свои аккаунты, и там было такое временное падение. Но все равно потом вот это вот желание смотреть на фотографии друзей и выставлять свои фотографии вот, победило.
0: А у кого-то побеждает как раз вот это, выставлять свои фотографии, может быть, даже там...
1: Я даже думаю, знаешь, что интересно, что Facebook в итоге сейчас на планете гораздо менее популярен, чем Instagram. То есть новые поколения, они достаточно хорошо знают Instagram, а Facebook для них что-то вообще уже такое археологическое.
0: С уважением относимся, конечно, если вы человек классических взглядов на...
1: Не, я даже вообще не об этом. Я о том, что бы делала сейчас Мета, если бы они вовремя тогда, в 2012 году, не купили Instagram.
0: Слушайте, ну для того, чтобы хорошо выглядеть, выкладывая свои фотографии или рилсы какие-нибудь, нужно поддерживать себя в отличной форме. Шизгара выходит при поддержке Global Fitness. Global Fitness уже 20 лет. Идеальное сочетание спорта, энергии, хорошего настроения прямо в центре Риги на Тербетас 73.
1: Это просторный тренажерный зал, опытные тренеры и все необходимое не только для тренировок, но и для отдыха, потому что есть спа-зоны, отдельные для женщин и мужчин, сауна, паровая баня, джакузи, солярий и есть фитнес-бар, где протеиновые коктейли, свежевыжатые соки и другие полезные блюда.
0: Помним, что в Global Fitness каждого посетителя всегда ждет большое и маленькое полотенце, ну а вашу машину ждет парковка в центре Риги на Тербета 73.
1: И помните, что слушатели Радио Рокс получают скидку. Для этого нужно знать промокод
0: 25% скидка, кстати.
1: Рокфит 25% и заряжайтесь энергией в Global Fitness.
2: Партнер шоу «Шизгара» Global Fitness. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой. Rocks.lv. Автомонитор на Радио Рокс.
1: О трафике в латвийской столице продолжаем разговор. Главная тема сегодня – дорожники собираются сменить покрытие на двух важных улицах, но пока только сняли асфальт. Мы получили сообщение от Виктора с улицы Юглас.
2: Доброе утро, дорожная информация, Виктор. Кто двигается от круга около Икея в сторону Юглы по улице Юглас – будьте внимательны, там снят асфальт по правой стороне проезжей части. Берегите резину и ходовую часть машин. Будьте внимательны, всем удачи.
1: Спасибо Виктору за инфо. На Юглас на этом участке все более-менее, а вот в другом месте образовалась крупная пробка. Это Лела Рыбыскалнцема в направлении центра. Здесь можно оставить от получаса до 40 минут, и об этом рассказывает водитель такси Валентин Юсин.
3: Улица Калнцема, если ехать в сторону Спицы, сразу за перекрестком с Мелсила, на всю ширину проезжей части сгрызли слой асфальта.
4: И никаких работ не было всю ночь, ни души там не было.
1: Добавлю, что асфальт на Калнцема снят по всей ширине проезжей части. По утрам здесь и без того сложно, ну а сегодня лучше этот участок объезжать. Хотя вот на Карле Ульмане Гатве пробка уже подросла до 20 минут. Но в любом случае это будет поменьше. А еще можно махнуть через Марупе. Ну, в общем, выбираем оптимальный маршрут. Общая обстановка в городе сейчас сложная. 7 баллов на мониторе и около 60 заторов. Всем терпения. С вами любимое радио. Меня зовут Владимир Тин. Ну, а в следующем выпуске будет сводка госполиции о правонарушениях и аварийности. А тем временем Валентин Юсин доехал уже до Рижской окружной. Опять.
4: Еще раз всем привет. Трасса опять в сторону Риги по направлению из Сала спился над Елгавской трассой. На подъеме на мост что-то случилось. Похоже на аварию. Стоит полиция. Собирается большая пробка. По возможности объезжайте.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
5: Баня парит.
6: Хорошо.
5: Здоровье дарит.
6: Ну, давай, вот так.
5: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
6: О, хорошо, пяточки.
5: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
6: Класс!
5: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
7: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
8: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
9: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi Arena. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
0: Radio Rocks. 88.6 FM.

0: Рижским заливом 9 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В полдень президент выступит с заявлением. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Во вторник после завершения встреч с партиями, избранными в Сейм, президент Эдгар Ринкевич выступит с заявлением для СМИ, сообщили в канцелярии президента. Президент выступит с заявлением в Рижском замке в 12 часов 15 минут. В понедельник Ринкевич начал консультации с партиями, избранными в 15-й Сейм. Первая встреча в Рижском замке состоялась с победителями выборов, объединенным списком. За ней последовали переговоры с Латвией на первом месте. После этого состоялись переговоры с суверенной властью, объединением «Млады латыши» и нацобъединением. Во вторник президент планирует встретиться с представителями прогрессивных и нового единства. На выборах в 15-й Сейм объединенный список одержал убедительную победу, получив 41 место в парламенте. Далее следует Латвия на первом месте с 17 местами, суверенная власть объединения «Млады латыши» 15, нацобъединение прогрессивные по 10, а также новое единство с 7 местами. Между тем, явка избирателей на выборах в 15-й Сейм была самой низкой с момента восстановления независимости. В этом году в выборах приняли участие всего 51,8% избирателей.
2: Про Ригу.
1: В субботу, 10 октября, в центре Риги пройдет мероприятие, посвященное Национальному дню Испании. В программе возложение цветов, военный парад, выставка военной техники, угощение традиционной испанской паэльей. Национальный день Испании официально отмечается 12 октября. Чтобы больше людей могли посетить праздничные мероприятия, в Риге их проведут в субботу, 10 октября. В 11 часов на площади Свободы поднимут флаг Латвии и Испании. Затем состоится возложение цветов к памятнику Свободы и военный парад с участием подразделений Вооруженных сил Испании. Музыкальное сопровождение обеспечит Оркестр национальных вооруженных сил Латвии. Во время парада прозвучат залпы, которые одновременно произведет специально подготовленное подразделение. Для этого будут использовать учебные боеприпасы, которые создают кратковременный шум, но не представляют опасности. После парада посетители смогут осмотреть военную технику Вооруженных сил Испании на площади Свободы. Около 12 часов на улице Кальки 28 желающие смогут попробовать традиционную испанскую паэлью, приготовленную в армейской полевой кухне. Мероприятие организует посольство Испании в Латвии и размещенный в Латвии контингент Вооруженных сил Испании совместно с Министерством обороны, Национальными вооруженными силами, Рижской думой и другими организациями. Испания входит в число 13 стран-участниц многонациональной бригады НАТО в Латвии. Во время празднования в центре Риги будут действовать ограничения движения, в том числе с 6:30 до 15 часов при необходимости. Будут кратковременно ограничивать движение транспорта по маршруту парада, а также во время размещения и погрузки военной техники.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно, во второй половине дня постепенно прояснится. В восточной и центральных частях страны ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге облачно, в утренние часы возможен небольшой дождь. Во второй половине дня выглянет солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит «Шизгара». Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 утра. Партнер шоу «Шизгара» – «Глобал Фитнес». Идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения. В центре Риги на Тербатас 73. Включайте «Радио Рокс». Используйте промокод ROCKFIT25 и получайте скидку 25% на месячный абонемент в «Глобал Фитнес».
4: В «Глобал Фитнес» профессиональные тренеры, а здесь на частоте 88,6 профессиональные попутчики.
5: И профессиональные слушатели, потому что мы вас ждали. Рады, что именно вы присоединились к «Шизгаре». Доброе утро.
4: 9:04 минуты.
6: Наши с ней.

0: Это же Жизгара. Мы рады вам сказать, что мы во вторник поможем вам фундамент дня построить. И пригодится вам не только во вторник, но и все оставшиеся дни трудовой этой недели.
1: Значит, сегодня у нас 6 октября, это 279-й день года. То есть, соответственно, простыми арифметическими действиями мы выясняем, что до Нового года осталось меньше 3 месяцев, уже 86 дней всего.
0: Смотрите, мы сейчас с вами уже в условиях тотального рассвета разговариваем. А вот люди, которые с нами уже 2 часа провели, они-то с нами начинали обсуждать эти цифры задолго до того, как солнце поднялось над горизонтом, а это произошло сегодня в 7:37.
1: Ну, кстати, не успеем моргнуть глазом, мы будем опять говорить о том, что вот они наступили эти короткие дни, длинные ночи, солнце успевает только встать и тут же садиться. Нет, пока еще у нас есть время, еще пару месяцев, наверное, до вот этих вот самых длинных ночей у нас.
0: Знаете,
1: есть.
0: Любую рубрику можно там начинать с позиции такого: «О, а было время, было, могли себе позволить». Знаете, в каком бы веке народ ни жил, все равно смотрели на Луну, и многие были...
1: Выли.
0: Кто-то выл. Кто-то думал, что он пел, а на самом деле выл. Ну и в 26-й лунный день сегодня, если что.
1: А если что, астрологи говорят, что он несчастливый, но они так гораздо попугать. Говорят, что болезни опасны, мы делаем выводы, что надо беречь здоровье сегодня. Именно в этот день человек может перерасходовать энергию, поэтому надо как бы избегать напрасного расхода энергии. Лучше вообще воздержаться от активной деятельности, отдыхать или быть экономным. Ну, с точки зрения там энергетических затрат в каких-то делах. То есть, если что-то от вас сегодня будут требовать, можете говорить, что сегодня лучше это все перенести на завтра, потому что в Шизгаре сказали, что сегодня от перерасхода энергии лучше воздержаться.
0: Помнишь, Иван Васильевич, когда «Оставь меня, старуха, я в печали». Кстати, для того, чтобы подпитаться энергией, Global Fitness, вот оно, идеальное сочетание спорта, энергии, хорошего настроения прямо в центре Риги. Хотите групповые занятия, хотите индивидуальные с профессиональным тренером. Терботас 73.
1: Ну, а значит, сначала тренировка. Для этого просторный тренажерный зал, тренеры и все необходимое для качественных тренировок. Затем спа-зона. Это уже образ жизни. Те, кто готов тренироваться, готовы и привести нормально, чтобы там расслабиться. В спа-зона отдельная для мужчин и женщин. Сауна, паровая баня, джакузи, солярий. Ну и потом, конечно, фитнес-бар. Полезная еда, свежевыжатые соки и протеиновые коктейли.
0: И другие напитки очень полезны. Кстати, в Global Fitness уже 20 лет. Это ж стильно, это ж качественно. Каждого всегда ждет большое и маленькое полотенце. Можно из дома даже не брать. А вашу машину – парковка в центре Риги, Терботас 73.
1: И не забывайте, что слушатели Радио Рокс получают скидку 25% на месячный абонемент с промокодом ROCKFIT25. Так что заряжайтесь энергией в Global Fitness на Терботас 73.
2: Партнер шоу «Шизгара» – Global Fitness.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. Три часа по утрам и... иммунитет от осенних хандры.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Глобал Фитнес».
2: Доброе утро еще раз. Это «Шизгара», которая поздравляет вас с праздником. Каким праздником во вторник можно? Да полно праздников. Вот что успеем, сейчас охватим.
3: Начнем с того, что сегодня день немецко-американской дружбы.
2: Вот, бывает такое.
3: Интересно, группа DAF, то есть Deutsche Amerikanische Freundschaft, популярная в конце 80-х, знала о том, что этот праздник отмечается именно 5 октября. И вообще, кто раньше появился? Коллектив, дуэт DAF или этот день немецко-американской дружбы?
2: Слушайте, ну, отмечают его в связи с историческими культурными связями между американцами, которые имели немецкое происхождение, и Германией, которая была прапрапрапрабабушкой для многих тех коренных американцев, которые сейчас и в Германии-то, может быть, не бывали.
3: Значит, независимо от того, кто ты, американец, немец, француз или англичанин, все празднуют Международный день георазнообразия. В зависимости от того, кто, значит, на какой породе воспитывался. Кто-то на песочке, кто-то на граните, кто-то на каких-то сложных камнях, ну, названия которых мы не знаем.
2: Если, допустим, у наших друзей из Global Fitness можно поправить свои формы, ну, привести себя в нужную форму, то геологическую форму ты уже не поправишь. Имеется в виду, вот как она была, вот нашел ты вот этот камушек, как ты притащил домой, посмотрел, вот ты не можешь сказать, что, эх, был бы я бы на месте этого камня или другого минерала, или другой горной породы, я бы был другой. Нет, ты не можешь на это повлиять, ты просто понимаешь, что ты зависим от той или иной формы, породы, почвы. А хотя нет, природные процессы, которые там человек же на это тоже влияет.
3: Да нет, но я думаю, что человек, во-первых, на это влияет, во-вторых, ты правильно совершенно говоришь, что зависит. Потому что одно дело, ты живешь в пустыне там.
2: Другое дело в ущелье.
3: Другое дело в ущелье, там в скалах, где совсем по-другому надо строить, совсем по-другому надо себя вести. Кто-то там гордится тем, что он как верблюд может пройти, значит, неделю без воды, а кто-то умеет лазить по скалам.
2: Слушай, вот без страховки. Когда говоришь «киношное ущелье», у тебя какой фильм вот сразу вырастает?
3: «Золото Маккены».
2: Вот сразу, вот та же самая история. Вот.
3: А я, кстати, не помню, я про ущелье, вот когда там кто-то падал в ущелье, или что, там у них было ущелье. А
2: я помню все, я только Хешки в озере
3: помню. Я тоже помню, что как бы как-то это...
2: Там они рушатся, по-моему, в конце там все.
3: Ну вот. Да, там землетрясение, трещины, как, или это фильм «Экипаж».
2: Подожди, ущелье, где все рухнуло, по-моему, это Индиана Джонс еще был.
3: Ну, в общем, понимаете, что георазнообразие влияет на нас самым коренным образом. Поэтому сегодня лишний раз, значит, можно обратить внимание на то, что те камушки, те почвы, с которыми мы сталкиваемся каждый день, это тоже такая вот ценность, достойная нашего внимания.
2: Ну и вообще, говорить о природе, мы не устаем, да и нам не дают об этом забывать. Очередной день, когда нужно вспоминать об охране природы. Сегодня Всемирный день охраны мест обитания.
3: Да, ну, придуман он для того, чтобы напомнить человечеству о том, что все мы, люди, являемся только частью природы и обязаны ей, природе, в смысле всем, что у нас есть. Поэтому давайте беречь природу, независимо от того, насколько нам нравится или не нравится наше место обитания и куда мы хотим там переехать.
2: Ну, а говоря, вот еще раз, низкий поклон за поддержку Global Fitness, у них же еще чудесные тренеры есть сегодня. Поэтому мы сегодня обращаемся не только к фитнес-тренерам, а ко всем тренерам в любых видах спорта, в детских школах или в профессиональных командах. Сегодня всемирный праздник, день тренера.
3: Вот, отличный повод для того, чтобы вспомнить вашего тренера, рассказать друзьям про вашего тренера, а если есть возможность, позвонить, лишний раз узнать, как, что, и сказать спасибо.
2: Близкий друг Шизгары, главный тренер сборной Латвии по хоккею Харри Виталинч, как-то рассказывал нам историю про как работает тренерская система в Швейцарии. Это было еще задолго до того, как у швейцарского хоккея случился такой прорыв. То есть это было даже не 20, наверное, там... Ну, нет, наверное, 20 лет назад. Подожди, в 2007-м прощальный матч Харриса был как игрока. Ну, да, вот где-то, считай, лет 20 назад. И Харри рассказал тогда, как это работает. То есть тренер, который маленьких детишек берет, допустим, 4, от 4 до 6 лет. У него, допустим, две таких команды. В каждой команде по 30 человек народу. Ты человек, который... тренируешь детишек уже старших больше. И я тебе их привожу, ты говоришь, Стасеро, вот 25%, к сожалению, это группа здоровья. Мы их отправляем там другими видами спорта заниматься. А в настоящем хоккее остаются 40 человек. То есть 20 и 20. За каждого из этих 40 человек, которые ты взял себе, я, как человек, который воспитывал еще на раннем этапе, получаю надбавку к своей нормальной зарплате в этом спортивной школе вот такую-то. Дальше происходит следующее. Ты этих пестуешь 3 года, а потом приходит следующий тренер, и ты передаешь ему.
3: И в этот раз я получаю.
2: Получаю. Надбавку. Не только ты, но и я, как первый тренер.
3: Это уже пирамида.
2: Слышишь? Классная, красивая пирамида. И в итоге так идет дальше. Национальный там чемпионат Швейцарии, клубы высшей лиги платят совершенно другие деньги за воспитанников той или иной школы.
3: То есть получается, что самые богатые — это тренеры, которые находят самых маленьких.
2: Получается, что человек, который сидит на своем месте и понимает, что он классно работает с вот этим контентом, он независим от...
3: Контентом ты кого, малышей назвал?
2: Ну, прости, да. С этим...
3: С этим материалом.
2: Это тоже некрасиво опять. С этими маленькими дарованиями ему не нужны те амбиции, которые, может быть, есть наверху, потому что он знает, что он на своем месте, и он получает достойное вознаграждение. И получается, что родители не могут повлиять: слушай, давай я там тебе бесплатно оттюнингую твой там...
3: Какие новые куплю?
2: Volkswagen, допустим, а ты мне за это в первое звено сына поставишь. То есть такие вещи там не работают.
3: Да, в общем, с профессиональным днем тренера, всех, кто имеет к этому отношение, не забудьте, что новости спорта у нас через 8 минут.
0: Листья падают, зато настроение поднимается.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, давай, давай, вот так.
0: А соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Global Fitness – идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения в центре Риги на Тербатас 73. Просторный тренажерный зал, опытные тренеры и все необходимое для качественных тренировок и комфортного отдыха. Отдельные спа-зоны для женщин и мужчин, сауна, паровая баня, джакузи и солярий. В фитнес-баре полезные блюда, протеиновые коктейли и свежевыжатые соки. В Global Fitness каждого всегда ждет большое и маленькое полотенце, а машину – парковка. Слушай Радио Рокс, получай скидку 25% на месячный абонемент с промокодом ROCKFIT25 и заряжайся энергией в Global Fitness.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: вместе с тайваньской спортсменкой Сэ Шуй Уэй. Ей противостоят Синь Юй и Си Юй. Схожие как бы их фамилии. С другой стороны, обе хозяйки турнира. Одна правша, а другая нет. Вчера же на бриллиантовом корте игрался полуфинальный матч мужского турнира ATP. Новак Джокович, который, кстати, перед этим выбил Александра Зверева, играл с Даниилом Медведевым. И при счете 7-5 в пользу Джоковича, 5-3 он вел во втором сете, Медведев после розыгрыша отправляет мяч в сторону трибун, уже вышедший из игры, и попадает в голову зрителя. Судья и супервайзер принимают решение дисквалифицировать Медведева, после чего Джокович идет напрямую в финал. Медведев не стал оспаривать решение и заявил, что попал в мячом зрителя, конечно, не намеренно. Мяч, дескать, отскочил, я просто попытался ударить, хоть куда-то послать, но он не вылетал за пределы корта. Из-за дисквалификации Медведев лишается рейтинговых очков. Раз, призовых, два, заработанных на турнире в Пекине. Ладно, там рейтинговые баллы, хотя они тоже нужны. 219 тысяч уходят в никуда, которые полагались ему за выход в полуфинал. В финале Джокович сыграет с австралийцем Алексом Деминором. А про футбол. Вчера же в Никосии мужская сборная нашей страны в четвертом матче группы С Лиги наций забила таки второй за 4 игры мяч в этом турнире. Играли на этот раз в белом, а не в черном. Но со счетом 1-2 все-таки уступили Кипру. Во втором тайме очень красивый гол за нашу команду, обыграв соперников нескольких, в правую девятку засадил Эдуард Дашкевич, которого комментаторы спортивной студии нашего телевидения упорно называли Дашкевич, Дашкевич всю игру. На 70-й минуте киприоты сравнивают счет. Победный гол в последние секунды забивает Маркус Эдвардс. Это игрок киприот. Ну и наши футболисты теперь замыкают квартет уровня С с одним очком в активе. Нюанс. В спортивных отчетах нескольких латвийских интернет-ресурсов, как иллюстрации ко вчерашнему матчу, почему-то выкладывают фотографии с первой встречи Латвия-Кипр на сконто, где наша сборная опять в черном. Не знаю, может, знают чего. 5 октября в Лиге наций было на что посмотреть без учета этой игры. Главный разнос устроили французы. Уверенно разобрались с Бельгией. Похоже, французская 4-1. Похоже, французская машина снова включила режим. А зачем нам игра, если можно просто забить 4? Италия тоже не стала затягивать с выяснением отношений с турками. 3-1. А вот Украина и Венгрия подарили такую бодрую перестрелку. 1-2. Венгрия увозит победу, а Украина остается с неприятным ощущение. Вроде забили, но соперник оказался на один мяч хитрее. Швеция минимально одолела Румынию 1-0. Матч из категории 1 забил. Остальные долго пытались понять, как это произошло. Такой же счет у Боснии и Герцеговины, которая уже без Джека играет. Переиграли Польшу 1-0. Также минимальная победа, но зато 3 очка выглядят куда приятнее любого крупного счета. Ну а теперь матч, который просто невозможно обойти стороной. Вроде как 0-0. Северная Ирландия, Грузия. Есть версия, что команды просто посмотрели друг на друга, посмотрели на свои флаги. Похожая цветовая гамма. Белый фон есть, красные кресты есть. Свои, тогда не будем ссориться. Правда, ни голов, ни победителя, зато полное взаимопонимание. Такой же счет Черногория и Армения. Это, кстати, наша группа. Здесь уже без дипломатии флагов. Просто команды не нашли способ открыть счет. Что ждем сегодня? Программа еще насыщеннее. Уже в 5 часов вечера Казахстан-Фареры. Хорватия-Испания. Тут как-то хорватов заранее жалко. Молдова, Словакия, Люксембург, Болгария, Беларусь, Финляндия, Албания, Сан-Марино, Эстония, Исландия и вот вкусняшка Англия, Чехия. Нескучный вечер ждет сегодня многих любителей футбола, а слушателей Радио Рок ждет месячный абонемент нашего партнера Global Fitness со скидкой 25%.
1: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня постепенно прояснится. В восточной и центральной частях страны ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге облачно. Во второй половине дня выглянет солнце. Юго-западный и западный ветер усилится, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16. Градусов.
8: Шискара. Решим все, кроме погоды.
9: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: пора очей... Нет, нет, ушей очарования. Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов.
1: Шизгара – разнообразное шоу. Мы все стороны нашей жизни обязательно рассматриваем, озвучиваем. И, естественно, в это время мы обычно говорим о культуре.
2: 6 октября 1833 года в Болдино Александр Пушкин сделал пометку. 6 октября под одним из первых набросков к медному всаднику. Помните вот это вот «На берегу пустынных волн стоял он дум великих полн». Там, правда, в оригинале, говорят, было «На берегу варяжских волн стоял глубокой думы полн». А рядом написано 6 октября.
1: Обалдеть. Ну, обалденская, потому что 1868 год, мы как-то в проброс бросили, рассказали уже. В Парижском театре Варьете прошла премьера оперетты Жака Оффенбаха «Перикола», а годом позже она была поставлена под названием «Птички певчие».
2: Вот, я говорил, что октябрь – это хорошее время для премьер. В Париже открыто кабаре «Мулен Руж» 6 октября 1889 года.
1: Ну, еще раз, опять-таки, про джаз. Помним 1917-й. Узнали песню? Да, я не про это. В литературном дайджесте музыка, вызывающая у людей желание трястись, прыгать и корчиться, была названа «джаз».
2: А в 1927 году, буквально через 10 лет после этого, в Нью-Йорке прошла премьера первого звукового фильма. И совпадение это или нет, но назывался этот фильм «Певец джаза».
1: То есть не буквально, а реально, день в день. Бах, да. И там уже все, джаз все любят, лучше ничего и не придумали. Придумали в 1900... там уже в этом фильме появлялся чувак, который говорил: «Подождите, вы еще ничего не слышали». И вот это первая фраза из звукового фильма. 1960 год, в Нью-Йорке премьера фильма моего тезки Стэнли Кубрика «Спартак». Папа Майкла Дугласа, Кирк Дуглас в главной роли.
2: Понятное дело, играл «Спартака». Может, это совпадение, что почему-то это в день рождения Александра Македонского. А может, опять же, какие-то осенние ритмы так вот у людей вызывают, знаешь, такую тягу к чему-то античному, ну, важному.
1: А все время, когда хвалили Майкла Дугласа, а он все время говорит: а папка-то у меня? Папка, какая, в какой форме папа был? Шизгара выходит при поддержке, кстати, насчет формы. Global Fitness. Global Fitness. И для индивидуальных занятий, и для групповых. Идеальное сочетание спорта, энергии, хорошего настроения в центре Ригина, Тербота 73.
2: Это тренажерный зал, опытные тренеры, все необходимое для хороших тренировок и комфортного отдыха. Потому что помимо тренажерного зала есть еще и спа-зоны, отдельные для мужчин и женщин. Там сауна, паровая баня, джакузи, солярий. И есть фитнес-бар со свежевыжатыми соками, протеиновыми коктейлями, понятное дело, и другими полезными блюдами.
1: А как вам такой сюрприз? Служители Радио Рокс получают скидку 25% на месячный абонемент с промокодом ROCKFIT25. Понятно, почему 25? Потому что 25% скидку получите.
2: Запомнили?
1: И заряжайте себе энергией в Global Fitness на Тербота 73, где всегда встречаются энергия, качество и прекрасное настроение.
3: Культурный слой на Радио Рокс. Партнер шоу «Шизгара» Global Fitness.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Непростым выдалось для водителей утро вторника в латвийской столице. 7 баллов и порядка 60 заторов на максимуме. Главная проблема – участок на улице Калнцема, где дорожники еще вчера сняли слой асфальта. Это вызвало по направлению в центр пробки до 40 минут. Да и в данный момент затор поменьше здесь сохраняется. Еще одно потенциально сложное место – на улице Юглас, где по направлению в сторону Югла от кольца Бикернеку сняли слой асфальта в правой полосе. Если днем работы не завершат, то быть вечером пробкам и здесь. Перейдем к сводке госполиции за минувшие сутки. За понедельник в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 78 ДТП, в них пострадали 9 человек, в том числе пешеход, велосипедист и двое на электрогаджетах. Патрульные составили 50 протоколов и задержали одного нетрезвого за рулем. Выпил он прилично, сел за руль, был отловлен и наказан. Как итог, уголовное дело, лишение прав на определенный срок, штраф и, помимо этого, нужно выплатить компенсационную стоимость автомобиля. Пусть это будет информация к размышлению. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасных дорог и удачного дня в компании любимого радио.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Reklama.
2: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas – Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: В аптеках Апотека. Таблетки Биотебал 10 мг для лечения дефицита биотина у взрослых. Симптомы дефицита биотина включают истончение волос, выпадение волос, нарушение роста ногтей и волос. Точные дозировки препарата смотреть в инструкции по применению. Активное вещество препарата Биотинум. В хороших руках. Апотека. Рекламодатели. Филиал ЗФ Полфарма СА в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
5: Global Fitness – идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения в центре Риги на Тербатас 73. Просторный тренажерный зал, опытные тренеры и все необходимое для качественных тренировок и комфортного отдыха. Отдельные спа-зоны для женщин и мужчин, сауна, паровая баня, джакузи и солярий. В фитнес-баре полезные блюда, протеиновые коктейли и свежевыжатые соки. В Global Fitness каждого всегда ждет большое и маленькое полотенце, а машину – парковка. Слушай Радио Рокс, получай скидку 25% на месячный абонемент с промокодом ROCKFIT25 и заряжайся энергией в Global Fitness.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Смотрите, с энергией, присущей Александру Македонскому, и с упорством Спартака, которого сыграл, конечно, Кирк Дуглас несравненный, мы заканчиваем наш сегодняшний эфир.
1: Да, но как-то ты сказал так, с упорством мы заканчиваем.
0: А ты, я, знаешь, как похмурил.
1: С упорством мы заканчиваем. Да мы бы с тобой, чтобы не уходили, надо и честь знать. Придем завтра в это же время, то есть в 7 утра.
0: Я Стас Лоренцев.
1: Я Алексей Титов. Пока.

0: Реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» вместе с Global Fitness. Идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения. В центре Риги на Дербатас 73. Включайте радио «Рокс». Используйте промокод ROCKFIT25 и получайте скидку 25% на месячный абонемент в Global Fitness.
1: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
2: Менес Аптека советует: укрепляйте иммунитет этой осенью. В Менес Аптеках в октябре месяц иммунитета. Пищевые добавки для укрепления иммунитета и пищевые добавки при простуде со скидкой до 50%. А еще загляните в ежемесячное предложение звездных цен. Предложение в силе с картой Веселыба.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Менес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Boris Preča, Latvija, 23. oktobris, Šomi Arena. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Preča, Šomi Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām!
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maksima.
5: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Геопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра.

0: Пестрая атмосфера, пробирающая до мурашек. Диопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билишу-сервис ОВ.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня постепенно прояснится. В восточной и центральной частях страны ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге облачно. Во второй половине дня выглянет солнце. Юго-западный и западный ветер усилится, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16.
2: Радио Рокс 88.6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио «Рокс». 88,6 FM.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет проходящих

0: Реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» вместе с Global Fitness. Идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения. В центре Риги на Тербатас 73. Включайте радио «Рокс». Используйте промокод ROCKFIT25 и получайте скидку 25% на месячный абонемент в Global Fitness.
1: В Мэнос-аптеке в октябре продолжают сиять особенно выгодные звездные цены. Выгодные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары по звездным ценам. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнос-аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
5: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Саоми Арена в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: В аптеках «Апотека» от боли. Лечебный пластырь «Олфен» 140 мг для локального симптоматического лечения боли. Активное вещество – натриевая соль диклофенака. Применение от 15 лет 2 раза в день. Полную информацию о лекарстве смотрите в инструкции по применению. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатели. Филиал УАБ «Теба Балтикс» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
3: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова».

0: В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот. 18 октября.
2: Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня постепенно прояснится. В восточной и центральной частях страны ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге облачно. Во второй половине дня выглянет солнце. Юго-западный и западный ветер усилится, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +14, +16 градусов.

0: Reklāma.
1: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке. Зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня постепенно прояснится. В восточной и центральной частях страны ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге облачно. Во второй половине дня выглянет солнце. Юго-западный и западный ветер усилится, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: только на Бельшой сервис ЛВ.
1: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express ЛВ.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Радио «Рокс» 88,6 FM.

не в кредит. Сядем у окошечка на колесах горенки, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: мысли вслух. Михаил Житников, группа «Ария».
1: Несмотря на то, что я сам к лирике тяготею больше, я на баллады и подсел изначально, арийские, скажем так. То, что я услышал, это вот песня там «Потерянный рай» та же. Настолько произвела на меня впечатление, я там уже дальше начал отслушивать все остальное и с радостью для себя открыл, что и в боевиках можно очень даже неплохо раскрываться.
0: Сказано на «Радио Рокс».

0: Реклама.
1: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Sucker love is heaven sent you, pucker up our passion spent.
4: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня постепенно прояснится. В восточной и центральной частях страны ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге облачно. Во второй половине дня выглянет солнце. Юго-западный и западный ветер усилится, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16 градусов.
6: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Reklāma.
1: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
2: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
3: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря к Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
4: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Purcells и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билишу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: reklāmā.
1: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
0: Баня парит.
2: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, давай, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмельный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
3: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
4: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
3: Магний для нервов?
4: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
3: О, звучит здорово, я тоже куплю.
5: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное зонсирование питания.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Reklāma.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maxima no 6. Līdz 12. Oktobrim ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1,49 €. Cāļa krūtiņas fileja XXL bauska fasēta 5,99 € kilogramā. Un tikai 2X un 3X veikalos tekstila izstrādājumiem un paklājiem pērkot jebkuras divas preces 50% atlaide. Maxima.
3: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшусервис ЛВ.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
5: Радио Рок. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня постепенно прояснится. В восточной и центральной частях страны ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге облачно. Во второй половине дня выглянет солнце. Юго-западный и западный ветер усилится, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16 градусов.
5: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Баня парит.
2: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
3: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
4: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Использовать собственный автомобиль по работе означает тратить не только топливо. Машина набирает километры, изнашиваются шины, тормоза, подвеска и требуется, конечно, обслуживание. Именно поэтому в Латвии государственным и муниципальным служащим, которые используют личный автомобиль для служебных поездок, предусмотрена компенсация за его эксплуатацию. Теперь ее предлагают увеличить сразу вдвое. Сейчас максимальная компенсация без учета расходов на топливо составляет 4 цента за каждый километр. Подготовленные государственной канцелярией поправки предусматривают увеличение этой суммы до 8 центов. Обратите внимание, речь идет именно о компенсации за использование и износ личного автомобиля. Расходы на топливо в эти 8 центов не включены. Причины изменений называют необходимость привести действующие правила в соответствии с нормами закона о подоходном налоге с населения. Но здесь важно слово «предлагают». Новые 8 центов пока не действуют. Проект находится на стадии согласования, которая должна продолжаться до 14 октября. Поэтому считать будущую компенсацию по новому тарифу пока рановато. А вот сама дискуссия довольно показательная. 4 цента за километр были установлены в совершенно других экономических условиях. За это время изменились цены на автомобили, ремонт, запчасти, шины и обслуживание. Если поправки примут, максимальная компенсация увеличится в 2.

0: просто посмотрев через колесный диск. Если после обычной поездки три тормозных диска чистые, а один по-прежнему заметно покрыт ржавчиной, стоит обратить на это внимание. Возможно, колодка на этом колесе недостаточно прижимается к диску. Причины могут быть закисшие направляющие суппорта, неисправность самого суппорта или другие проблемы тормозного механизма. При этом автомобиль первое время может тормозить вполне привычно. Остальные колеса просто берут на себя большую часть работы, поэтому водитель не всегда сразу чувствует неисправность. В этом смысле есть и обратный симптом. Если один тормоз постоянно перегревается, проблема может быть уже в том, что колодка не отпускает диск. Поэтому иногда для первой диагностики не нужен даже инструмент. Достаточно периодически посмотреть на состояние всех четырех дисков. Если один заметно отличается от остальных, это хороший повод проверить тормозную систему. Мы настолько привыкли к асфальту, что дорогу без него сегодня воспринимаем скорее как исключение. При этом сам асфальт намного старше автомобиля. Природный битум люди использовали еще в глубокой древности, но превращать его в привычное нам дорожное покрытие начали значительно позже. В 19 веке европейские города быстро росли, по улицам двигались тысячи конных экипажей, а обычные каменные дороги создавали пыль, грязь и сильный шум. Инженеры начали экспериментировать с покрытием на основе битума. Асфальт оказался удобным решением. Поверхность получалась сравнительно ровной, прочной и значительно менее пыльной. Ну а уже во второй половине 19 века асфальтированные улицы начали появляться в Европе и Америке. А затем произошло то, что первые дорожные строители еще не могли предвидеть. Появился автомобиль. С ростом количества машин технология совершенствовалась. В дорожные смеси стали добавлять щебень, песок и, конечно, битум. А потом появились специальные машины для укладки и уплотнения покрытия. Так что асфальтовые дороги создавались вовсе не для автомобилей. Просто автомобиль появился вовремя и превратил хорошую городскую идею в основу современной дорожной сети. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Это спокойно, и все успеваешь. Ты пьешь «Нарвастронг»?
6: Нет, я пью новинку. «Нарвастронг» – формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
5: Магний для нервов?
6: Да, «Нарвастронг» – формула магния. 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
5: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
7: «Нарвастронг» – формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание, не изменяет полноценное зонсирование питания.
8: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
10: Радио Рокс. Погода.
11: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, ветер западный умеренный, ночная температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла, в прибрежных районах не ниже плюс 10, плюс 13. В среду днем Латвия окажется в зоне действия мягкого осеннего антициклона. Ожидается переменная облачность, ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге завтра ожидается преимущественно солнечная погода. К вечеру небо постепенно затянет.

0: Нет облаками. При легком ветре западного направления столбики термометров поднимутся до комфортных плюс 16 градусов.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Средний возраст новоизбранных депутатов Сейма приближается к 50. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Средний возраст 100 избранных депутатов 15-го Сейма Латвии составляет около 48,75 года. Самые молодые депутаты – Эдуардс Зивтинш от Латвии на первом месте и Селма Левренце от прогрессивных оба родились в 2000 году и, согласно открытой информации, еще не достигли 26 лет. Самая старшая среди избранных депутатов – Наталья Абола от объединения партии «Суверенная власть. Объединение Млада Латыши». В феврале этого года ей исполнилось 73 года. Из 100 депутатов нового Сейма только 9 родились после восстановления независимости Латвии 4 мая 1990 года. Высшее образование есть почти у всех избранных депутатов. В своих декларациях, поданных в Центральную избирательную комиссию, его наличие указали 95 человек. Четверо депутатов не получили образование выше среднего, один выше основного. В новый Сейм избраны 28 депутатов нынешнего парламента, а также 9 действующих министров правительства, в том числе премьер-министр Андрис Кулбергс. Кроме того, депутатские мандаты получили 26 нынешних депутатов самоуправлений. Еще 12 избранных депутатов в качестве основного места работы указали должности, связанные с представленными ими политическими силами. Еще часть избранных депутатов 15-го Сейма в своих декларациях указали в качестве основного места работы государственные или муниципальные учреждения образования и медицины. Таким образом, до избрания в Сейм лишь меньшая часть новых депутатов работала в частном секторе.
2: Про Балтию.
1: Департамент полиции погранохраны Эстонии решил усилить контроль на границе с Латвией. Причина – вторичная миграция. На прошлой неделе в Эстонии был задержан 41 человек, который прибыл из Латвии. Речь идет о миграционном давлении, которое могло быть инициировано Белоруссию, но если говорить о странах происхождения этих иммигрантов, то чаще всего задерживаем граждан Сомали, за которыми следуют другие страны Восточной Африки, такие как Эфиопия, а также более отдаленные страны – Индия, Пакистан, Бангладеш. На самом деле таких стран происхождения очень много, сообщил глава патрульной службы юго-восточного отделения Департамента полиции погранохраны Эстонии Игорь Богданов. Всего с конца июля полиция Эстонии задержала около 300 нелегальных иммигрантов, которые незаконно пробираются из Беларуси в Латвию, а затем в Эстонию.
2: Про погоду.
1: В пятницу 9 октября в Латвии ожидается первая за нынешнюю осень буря, прогнозируют синоптики. Согласно последним данным, ветер значительно усилится утром в пятницу, и в течение дня порывы юго-западного ветра достигнут 16-21 метра в секунду. На побережье до 28 метров в секунду. В ночь на субботу ветер стихнет. Ожидается, что последствия шторма будут значительно менее серьезными, чем 22 августа и в ночь на 23 августа, когда Латвию накрыла сильнейшая за всю историю наблюдений летняя буря. В среду и четверг погода в Латвии будет преимущественно сухой, солнечной. Ветер слабым или умеренным. При этом в четверг температура воздуха может подняться до плюс 20 градусов. В пятницу заметно похолодает. Днем во многих местах температура опустится ниже плюс 10. Временами будет идти дождь. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Реклама.
1: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».

0: со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
1: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, ветер западный умеренный, ночная температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла, в прибрежных районах не ниже плюс 10, плюс 13. В среду днем Латвия окажется в зоне действия мягкого осеннего антициклона. Ожидается переменная облачность, ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге завтра ожидается преимущественно солнечная погода. К вечеру небо постепенно затянет облаками. При легком ветре западного направления столбики термометров поднимутся до комфортных плюс 16 градусов.
5: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Если посмотреть сверху на интерактивную карту города, можно сразу отметить красные и даже бордовые участки артерий, по которым движение идет крайне туго. Отметим, что сегодня большие проблемы на Каунцема, где был снят верхний слой асфальта. Судя по всему, дорожные работы на этом участке еще не закончены. Заторы перед Мэнсила видны с обеих сторон. Кстати, ждем в том числе от вас, друзья, обновления информации по этому участку. Далее, на карте Ульмани-Гатвы очередь в сторону центра начинается из-за улицы Лепаэс. Здесь можно оставить до 15 минут. На Круспилс перед Гранита со стороны моста Славу более 10. И растет пробка на Густава Земгалы-Гатвы перед Брибес в направлении Восточной магистрали. В целом по латвийской столице трафик набрал уже 6 баллов и почти 40 заторов. А мы обратим внимание, что еще днем дисциплинировал водителей и продолжает, видимо, нести службу дорогой фотограф. Об этом в конце выпуска расскажет Алексей Николаев. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем удачного доезда и пусть дороги будут безопасными.
2: Добрый день, Алексей. Дорожная информация. Улица Улбракас у Кока-Колы под присмотром фоторадара. Так что соблюдаем скоростной режим и всем хорошего дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Радио Рос. Латвия. Над Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Президент поручил сформировать новое правительство Кулбергсу. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Президент Латвии Эдгар Ринкевич поручил действующему премьер-министру Андрису Кулбергсу сформировать новый кабинет министров. Представляемый им объединенный список на выборах в 15-й Сейм получил исторически рекордное число мандатов – 41. Поговорив со всеми партиями, избранными в следующий Сейм, с их представителями, пришел к выводу, что все политические силы уважают итоги выборов. Объединенный список и господин Кулбергс пользуются широкой поддержкой других партий, не всех, но большинства, чтобы начать формировать правительство в соответствии с очень внушительным мандатом, который дало общество, заявил Ринкевич. 41 место в Сейме – это нечто уникальное. Все готовы говорить и консультироваться с объединенным списком и господином Кулбергсом о формировании правительства. Мы договорились, что премьер-министр станет и кандидатом на пост премьера. Он проведет переговоры с избранными в Сейм политическими силами о коалиции, распределении ответственности и задачах, которые лягут в основу проекта декларации правительства, сказал президент. Ринкевич отметил, что сейчас не может издать распоряжение о выдвижении Кулбергса на пост премьера. Это можно будет сделать только после того, как нынешнее правительство сложит полномочия. Однако это никак не мешает уже сейчас, по нашей договоренности, в полную силу работать над формированием правительства, сказал президент. Глава государства может официально выдвинуть кандидата на пост премьера только после того, как соберется новоизбранный Сейм и нынешнее правительство служит полномочия, однако президент вправе проводить неофициальные консультации с победившими на выборах партиями и публично назвать возможного кандидата в премьеры. Тогда партии смогут заранее формировать коалицию, готовить декларацию будущего правительства. Такое заявление президента имеет политическую, а не юридическую силу. Новоизбранный Сейм соберется на первое заседание 3 ноября. Ринкевич уверен, что Кулбергсу удастся сформировать новое правительство. По его словам, жесткого срока Кулбергсу не дадут, но и сам президент и общество были бы рады, если бы новое правительство удалось сформировать до государственных праздников 18 ноября. Ведь еще нужно работать над бюджетом на следующий год. В идеальном мире до Рождества можно было бы подготовить и бюджет на следующий год. Это был бы хороший результат. Но я учитываю, что могут возникнуть дискуссии и вопросы, из-за которых сроки сдвинутся, сказал президент. Он также попросил политические силы, представленные в нынешнем Сейме, в ближайший месяц не принимать поспешных решений. Когда начнутся официальные переговоры о формировании нового правительства, пока неизвестно. Лидеры объединенного списка ранее заявляли, что переговоры о новом правительстве в первую очередь намерен вести с нынешними партнерами по коалиции Национальным объединением и Новым единством, которые получили в 15-м Сейме 10 и 7 мест соответственно. Эксперты отмечают, что теоретически следующую коалицию могут сформировать две политические силы – объединенный список и нацобъединение. Однако у такой коалиции перевес был бы невелик, поэтому наиболее вероятным сценарием считается коалиция из трех партий с участием также нового единства.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге в среду ожидается преимущественно солнечная погода, к вечеру небо постепенно затянет облаками. Столбики термометров поднимутся до +16 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Прекрасная музыка звучит на Радио Рокс с треком Чайковский в дуэте Юрий Шевчук и Дмитрий Емельянов. Ну а мы немного порассуждаем, потому что живем в удивительное время перемен. С одной стороны, искусственный интеллект взялся сочинять рок-хиты, с другой напирает молодежь. Множество групп появляется чуть ли не ежечасно. А еще остается пласт достойного музона, который наваяли настоящие музыканты, многим из которых уже за 70 или даже за 80. Если они, конечно, дожили в нелегкой борьбе за рок-н-ролл, с алкоголем, запрещенкой и прочими излишествами. Один из столпов, легенда рока Род Стюарт, давеча объявил об уходе со сцены. Но не прямо сейчас, а после прощального тура «The Final Anchor» или «Финальный выход на бис». Он пройдет по Британии, Ирландии, Европе, стартует 23 апреля в Дублине, финал назначен на 24 июля в Ганновере. «Пришло время попрощаться с жизнью в дороге», — сказал Род после того, как отменил все концерты последнего времени из-за проблем со здоровьем. Стюарту 81 годик, так что желание уйти на покой вполне объяснимо. Нам же остается время от времени слушать его нетленные хиты, особенно того времени, когда он был настоящим рок-н-ролльщиком. И, пожалуйста, по случаю «Hot Legs» или «Горячие ножки» на Радио Рокс.
0: Это «Рокс, детка». Радио Рокс. Радио Рокс.

0: Ночные снайперы и рубеж на Радио Рокс мы скоро продолжим. Ну а прямо сейчас в автомониторе расскажем о дорожной обстановке в латвийской столице. Затем нас ждет шикарная подборка Рео Спидвагон, Сплин, Инкогнито, а также секрет с треком «Все самолеты и поезда» через пару минут.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
2: Добрый вечер. Улица Улбракас, в сторону Плявников, если ехать из Мешценса, стоит тренога. Всем хорошего вечера и внимательней на дорогах.
0: Спасибо Кристине. Она подтвердила, что контроль скорости по меньшей мере еще 20 минут назад был на месте у Кока-Колы. Так что будьте внимательны, не нарушайте и не превышайте. Идет вовсю вечерний разъезд латвийской столицы. 7 баллов уже на мониторе и 55 заторов на любой вкус. Камень преткновения на улице Калнцема. Точнее, там на участке снят слой асфальта на всю проезжую часть. Кстати, водитель такси Александр Рязанов прислал видео, за что премного благодарны. Особенно тормозит здесь поток со стороны улицы Валдема Ивантового моста, где уже скопилась приличная пробка аж из-за Лачплеша примерно на полчаса. Еще неожиданная пробка в районе перекрестка Латгалес и Круспилс, причем в направлении Румбулы она превышает 15 минут. В остальном пробки и заторы в привычных местах. Меня зовут Владимир Тин. Выбирайте оптимальные маршруты. Всем удачи и безопасных дорог.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс 88.6 FM.

0: на Роксе Сплин со спортивным треком «Гандбол», а мы тем временем отметим 75-й хэппи бёздэй Кевина Кронина, вокалиста, гитариста, пианиста американской группы «Рио Спидваген». Название взяли в честь одноименного грузовичка, который выпускался давным-давно, в первой половине 20 века. Самым успешным альбомом банды стал «High Infidelity», попавший в 80-м на вершину американского альбомного чарта, обойдя в моменте двойник Джона Леннона «Double Fantasy». Только в Штатах было продано более 9 миллионов экземпляров. Лирический трек «Keep on Loving You» занял 7-ю строчку чарта Billboard. Следующая «Take it on the run» повторила успех предыдущего сингла. Вот его-то мы сейчас и заслушаем в честь праздника на улице Кевина Кронина. И это «Рио Спидваген» на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Renault.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Какая-то спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нервостронг?
3: Нет, я пью новинку. Нервостронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, Нервостронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
4: Нервостронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансирование питания.
5: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, ветер западный умеренный, ночная температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла, в прибрежных районах не ниже плюс 10, плюс 13. В среду днем Латвия окажется в зоне действия мягкого осеннего антициклона. Ожидается переменная облачность, ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге завтра ожидается преимущественно солнечная погода. К вечеру небо постепенно затянет облаками. При легком ветре западного направления столбики термометров поднимутся до комфортных плюс 16 градусов.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: На радио «Рок с Мураками» с треком «Салютами», а сейчас мы запустим фейерверк в честь Элвиса и его сборника хитов номер один. Причем последним 30-м треком был интересный симбиоз. Голландский музыкант Том Холкенборг, более известный как Junkie XL, услышал оригинальный трек «A Little Less Conversation» в фильме «11 друзей Оушена» и сделал электронный ремикс, оставив баритон Элвиса, выделил гитары и духовые из оригинала 68-го года и дополнил их фанковым ритмом ударных. Композиция имела по всему миру оглушительный успех. Это как раз тот случай, когда прежний Элвис неожиданно зазвучал абсолютно современно. Мы слушаем этот трек, он называется «Поменьше разговоров» на Радио Рокс.
1: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, давай, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
3: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
4: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
5: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
6: Я пью до дна за тех, кто...
7: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билишу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
0: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В столице запретят на улице спускать собак с поводка. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Риге собак можно будет отпускать с поводка только на специализированных площадках для выгула собак. Это предусматривают новые обязательные правила самоуправления, которые во вторник, 6 октября, поддержали депутаты на заседании Комитета Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды. Также решено отказаться от муниципальной пошлины за содержание животных в Риге, поскольку поступление от нее не настолько значительно, чтобы тратить административные ресурсы самоуправления на ее взимание. Цель обязательно правил содержания домашних животных – обеспечить порядок и ответственность при содержании животных в самоуправлении, чтобы они не создавали угрозы людям и другим животным, предотвратить их бесконтрольное перемещение, а также обеспечить надзор за регистрацией домашних животных. В самоуправлении поясняют, что требование держать собаку на поводке во всех общественных местах за пределами специализированных площадок для выгула введено для обеспечения общественного порядка, безопасности людей, чистоты окружающей среды и соблюдения гигиенических требований. Общественными местами одновременно пользуются разные группы населения, в том числе дети, пожилые люди, люди с инвалидностью, велосипедисты и другие жители. Их безопасность и право беспрепятственно пользоваться общественным пространством должны быть защищены. Постоянный контроль за собакой с помощью поводка снижает риск того, что животное может представлять угрозу для людей, стать причиной дорожно-транспортного происшествия, спровоцировать конфликт с другими животными или нарушить общественный порядок. При определении мест, где собака может находиться на поводке, соблюден принцип соразмерности. Как подчеркивают в самоуправлении, это требование не ограничивает право владельца или держателя собаки пользоваться общественным транспортом вместе с животным, а лишь устанавливает минимальные меры предосторожности, необходимые для защиты прав и законных интересов других людей. С собакой на поводке нельзя будет заходить на детские игровые площадки, спортивные площадки образовательных учреждений, официальные городские пляжи во время купального сезона, а также на территорию проведения публичных мероприятий, если организатор запретил присутствие с собаками. Кроме того, с собакой на поводке нельзя будет находиться в других местах, где такой запрет установлен нормативными актами. Во всех этих местах разрешается находиться с собакой-ассистентом, собакой-проводником и собакой-терапевтом. Владелец или держатель домашнего животного обязан по требованию сотрудника муниципальной полиции предъявить животное, зафиксировав его таким образом, чтобы можно было безопасно и беспрепятственно проверить идентификационный номер с помощью считывателя микрочипа. Обязательные правила еще должна утвердить Рижская дума.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге в среду ожидается преимущественно солнечная погода, к вечеру небо постепенно затянет облаками. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: На Роксе Джанго с треком «Папаган» открыл второй час вечернего экшена «Рок жив». А у нас еще одна дата, чтобы отметить ее музыкально. Повод, правда, не радостный, а печальный. 6 октября 2020-го в лучший мир ушел не просто великий гитарист, а человек, изменивший звучание гитары в роке – Эдди Ван Хейлен. Ему было 65. Вместе с братом Алексом в 72-м он основал группу Ван Хейлен, в 78-м произвел настоящий переворот в мире хард-рока своим фирменным приемом тейпинг, когда Эдди левой и правой рукой одновременно извлекал ноты непосредственно на грифе. Прием существовал и ранее, но именно Эдди превратил его в полноценный виртуозный язык гитары. И мы это услышим на композиции «Eruption» или «Извержение». Затем она плавно перейдет в хит «Почему это не может быть любовью». Отдаем дань и уважение великому гитаристу и слушаем Ван Хейлен на «Радио Рокс».
0: Это «Рокс, детка». «Радио Рокс».

0: Новинка на Радио Рокс, лирический трек «Королева» от Капитана Макса. А впереди у нас новый поворот. Поговорим о трафике в автомониторе, потому что продолжается час пик в латвийской столице. Ну а затем «Дадим огня» под «Все лучшее и любимое». Очень скоро «Лос Лобос», «Гарик Сукачев», «Кино» и «Крематорий» с треком «2023 год».
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Как и предполагалось, сегодняшний вечерний час пик оказался далеко не рядовым. До 8,5 баллов дорос трафик на максимуме в половине шестого. Только к 18 часам основные магистрали и улицы стали понемногу освобождаться от транспорта. При этом от 5 до 6 баллов остаются, ну, конечно, не везде, а на самых любимых наших направлениях. Было 86 заторов, к этой минуте осталось менее 50, и дальше дело пойдет полегче. Где движение до сих пор серьезно затруднено, так это в первую очередь на участке улицы Валдемара, Вантовый мост и снова Валдемара, но уже в Пардаугаве. Перед Мелсилом можно оставить около получаса. Напомню, на всю ширину проезжей части на участке улицы Калнцема был снят верхний слой асфальта, приходится притормаживать. Из-за этого все проблемы. Ждем с нетерпением, когда дорожники закончат здесь ремонт. Это самое проблемное место в городе, старайтесь объезжать и вообще выбирайте оптимальные маршруты. На этом отрасль. В графике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера и безопасных дорог.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
5: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
6: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билишу-сервис АУВ.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: На «Роксе» Гарик Сукачев с лирикой имени любимой жены. Мы же отметим 72-й «Хэппи Бёздэй» Дэвида Идальго, вокалиста, гитариста, аккордеониста, в общем, мультиинструменталиста из группы «Лос Лобос». Дэвид, выходец из американо-мексиканской семьи, прославился вместе с группой в 87-м, когда на экраны вышел фильм «Ла Бамба», посвященный первому ее исполнителю Ричи Валенсу, к сожалению, трагически погибшему. И фильмы за главный трек имели бешеный успех. Композиция одновременно взлетела на первое место как в Штатах, так и в Британии. Дэвид Идальго остается одним из ключевых музыкантов Лос Лобос уже более полувека. Сегодня его днюха, с чем мы поздравляем.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, ветер западный умеренный, ночная температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла, в прибрежных районах не ниже плюс 10, плюс 13. В среду днем Латвия окажется в зоне действия мягкого осеннего антициклона. Ожидается переменная облачность, ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге завтра ожидается преимущественно солнечная погода. К вечеру небо постепенно затянет облаками. При легком ветре западного направления столбики термометров поднимутся до комфортных плюс 16 градусов.
1: Радио Рокс.

0: Нарокся Алиса с треком «Все в наших руках», а нам пришло время поставить жирную музыкальную точку. Вечерний экшен «Рок жив» завершается, однако с вами, друзья, остается все лучшее и любимое на Радио Рокс. А событие, которое отметим музыкально, заключается в том, что на днях легендарный гитарист и сооснователь Black Sabbath Тони Айоми получил орден Британской империи. Награду вручила принцесса Анна. Отметили рокеры за выдающийся вклад в музыку и за благотворительную деятельность. Айоми назвал это большой честью и сказал, что Оззи Осборн был бы очень рад за него. В тот же день гитарист выпустил новый сингл «Stormwatch» с грядущего сольного альбома «From the Dark». Его релиз ожидается 23 октября. А мы слушаем классику. Трек «Параноид» из одноименного второго альбома Black Sabbath 70-го года выпуска. На сим простимся до завтра. Меня зовут Владимир Тин. Всем огня и позитива.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, давай, давай, вот так.
0: А соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарво Стронг?
3: Нет, я пью новинку. Нарво Стронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, Нарво Стронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово, я тоже куплю.
4: Нарво Стронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное изолирование питания.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду на...

городим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: мысли вслух. Сергей Галанин, музыкант.
1: И папа такую гитару одно время потом приносил, там, когда собирались на какие-то праздники семейные, дружеские, посиделки. Он где-то у соседа брал гитару. И в итоге, значит, что-то такое на ней там вытворял. Я смотрел, все это звучало нестройно, но так радостно и так душевно. А потом я как-то достал тоже почему-то семиструн, но, видимо, с ними было проще в свое время. Но натянул уже 6 струн и настроил ее уже, так сказать, по-обычному. Вот и все.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, давай, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмельный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
2: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LB.
3: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
4: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
5: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
6: 21 ноября. Рига. Xiaomi Arena. Гил Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гил Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Xiaomi Arena. Билеты на Билишу Сервис ОВ.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
8: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, ветер западный умеренный, ночная температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла, в прибрежных районах не ниже плюс 10, плюс 13. В среду днем Латвия окажется в зоне действия мягкого осеннего антициклона. Ожидается переменная облачность, ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге завтра ожидается преимущественно солнечная погода. К вечеру небо постепенно затянет облаками. При легком ветре западного направления столбики термометров поднимутся до комфортных плюс 16 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, ветер западный умеренный, ночная температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла, в прибрежных районах не ниже плюс 10, плюс 13. В среду днем Латвия окажется в зоне действия мягкого осеннего антициклона. Ожидается переменная облачность, ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге завтра ожидается преимущественно солнечная погода. К вечеру небо постепенно затянет облаками. При легком ветре западного направления столбики термометров поднимутся до комфортных плюс 16 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: наши песни.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.
2: Я вышел на поверхность на своих двоих, но здесь с мечтой о будущем мочили под дых. И если я хотел понять, зачем мне отвечали, так надо.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, ветер западный умеренный, ночная температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла, в прибрежных районах не ниже плюс 10, плюс 13. В среду днем Латвия окажется в зоне действия мягкого осеннего антициклона. Ожидается переменная облачность, ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге завтра ожидается преимущественно солнечная погода. К вечеру небо постепенно затянет облаками. При легком ветре западного направления столбики термометров поднимутся до комфортных плюс 16 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 22 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.

ночей и дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

По течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, ветер западный умеренный, ночная температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла, в прибрежных районах не ниже плюс 10, плюс 13. В среду днем Латвия окажется в зоне действия мягкого осеннего антициклона. Ожидается переменная облачность, ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге завтра ожидается преимущественно солнечно. Солнечная погода. К вечеру небо постепенно затянет облаками. При легком ветре западного направления столбики термометров поднимутся до комфортных плюс 16 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Радио Рокс. Латвия.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

раскрывают свой занавес. Как до тысячи ярких снов поменять значение слов. Кайф. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Кайф. Если хочет себя забрать.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Мне бы твои поля

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, ветер западный умеренный, ночная температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла, в прибрежных районах не ниже плюс 10, плюс 13. В среду днем Латвия окажется в зоне действия мягкого осеннего антициклона. Ожидается переменная облачность, ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге завтра ожидается преимущественно солнечная погода. К вечеру небо постепенно затянет облаками. При легком ветре западного направления столбики термометров поднимутся до комфортных плюс 16 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. Местами небо будет затянуто облаками, но осадков не ожидается. Сохранится слабый или умеренный западный ветер, который к вечеру ослабнет. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге большую часть дня будет солнечно, облачность увеличится только вечером. Осадков не ожидается. Будет дуть преимущественно слабый юго-западный западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: forever trusting who we are. No, nothing else matters.
1: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Над Рижским заливом один час. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Белое лицо, черная слеза, и трагичности полны печальные глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит человек.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. Местами небо будет затянуто облаками, но осадков не ожидается. Сохранится слабый или умеренный западный ветер, который к вечеру ослабнет. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге большую часть дня будет солнечно, облачность увеличится только вечером. Осадков не ожидается. Будет дуть преимущественно слабый юго-западный западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио Рокс. 88.6 FM.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. Местами небо будет затянуто облаками, но осадков не ожидается. Сохранится слабый или умеренный западный ветер, который к вечеру ослабнет. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге большую часть дня будет солнечно, облачность увеличится только вечером. Осадков не ожидается. Будет дуть преимущественно слабый юго-западный западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 3 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.